царстве нашем Германия и о преосвященнейшем архиерей нашем Лаврентии, честнем пресвитерстве во Христе дьяконстве,